0: Видеть тут, эх, дивиди, вот видеть, встают в саксаде, вот что будет, ай, палам, все родили, части снова, папалам.
1: Классикоак, EITB.